0: Ed Sheeran. Свежее радио Эна.
1: Мартин Гаррикс и Эд Ширан. Repeat it.